Всемогочнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сон грешил в мыслях, беседах и деянию, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал. Зато просим Свята Девица Мария, все ангели и святники, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.